Я Атаева Айгюн. Я вам очень благодарна за то, что вы прослушали, услышали много чего интересного про Азербайджан, про азербайджанские вина. И я надеюсь, что вы поймете, что мы умеем.